Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Бурный стадион. Для вашей безопасности держитесь за поручни.